0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Новые правила уезду и знаходжання у погранзоне растлумачили у Держпогранкомитете. Необходимо иметь пашпорт, военный билет, водительское або службовое посвящение. А с 6 жнивня додатково включены пенсионное посвящение, посвящение инвалида, студентский билет и билет навученца. У пограничной полосе находятся 1500 жилых будинков. Ранее их уладальникам треба было отримывать спецпропуски. Теперь необходимость отпала. Что до замежников, они могут отримать пропуск с допомогой послуги электронной подачи заяв. Звыш 220 зворотов поступило у Комитет Держконтролю у рамках гарачей линии по питаниях ремонту и ликвидации дефектов на дорогах. Як означили у Комитете, большая из них тычилась мясцовых дорог у Минской области. Серьезную заклопоченность громадян выкликает стан особных участков улично-дорожной сетки у буйных городах, а так само утримание неасфальтованных дорог у сельской мясцовости. Два фальшивые посвящения кіроўцы, конфискованные у жыхара Магілёва, які быў затрыманы за адміністрацыйнае правапарушэнне, паведамілі ў прэс-службе Дзяржкамітэта судовых экспертыз. Раней мужчына быў пазбаўлены права кіравання транспортнымі сродкамі. У камітэце дадалі, што ўсе выявы на дакументах былі надрукаваныя на струйным прынтары. Асобныя элементы былі замітаваны графічна, а некаторыя наогул адсутнічалі. Паколькі мужчына не карыстаўся пасведчаннямі, яго не прыцягнулі да адказнасці. Экспозиция «Купаловка. История у особах», просвеченная году белорусской женщины, открылась в Национальном академичном театре имя Янки Купалы. Уникальные архивные материалы рассказывают про житё и творчий шлях артисток, которые стали символами белорусской сцены. У основе экспозиции – особистые справы, автобиографии, написанные рукой самих актрис, узнагородные листы. Убачить материалы выставы можно в каминной зале театра. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, навальницы, местами моцные ливни, град, шквалистое взмоцнение ветру до 20 метров за секунду. Температура по ветру от 18 по полночным заходе до 31 по усходе. У областных центрах у день чекается. У Гродни плюс 20-22, у Бресте 21-23, у Витебску, Гомеле и Могилеве 28-30. У столицы до 26 тепла, короткочасовый дождь, навальница.

0: said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: pretty little tonight.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробности на парк Сулабай.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столица» 9:01, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Следчий комитет Беларуси обновил картину нападу польских силовиков на нашего громадянина. Его автомобиль без каких-нибудь подстав обстреляли на территории Польши. Подробязно о правовой оценке инциденту у комментарии официального представника следчего комитета Сергея Кабаковича.
2: По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге С-8 вблизи города Сыцов на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия. Водитель получил тяжелое огнестрельное ранение головы и конечностей. Также повреждение получил автомобиль в виде 29 пулевых отверстий. Несмотря на травмы, впоследствии мужчине удалось пересечь границу, откуда он был экстренно доставлен в учреждение здравоохранения в крайне тяжелом состоянии. Следственным комитетом проводится проверка по данному факту. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий восстановлена картина произошедшего, получены достоверные данные о месте нападения, а также о личностях сотрудников полиции, стрелявших в гражданина Беларуси. Данному инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а также подробная информация об обстоятельствах произошедшего в последующем будет доведена до общественности.
1: Российские войскоўцы доставили навучальные ядерные боеприпасы у полевые пункты на территории Беларуси. Как поведомили в Министерстве обороны России, перекидка спецбоеприпасов выполнена в рамках совместных тактичных учений. Параллельно белорусское ракетное излучение отпрацовывая задачи по подрыхтовке до боевого применения оперативно-тактичных комплексов «Искандер-М». Экипажи выконывают нормативы по разгортыванию позиции и подрыхтовке до пусков ракет. Маневры накированы на повышение готовности сил реагирования двух краин. Дорожные службы сегодня будут наносить разметку на трех участках столичных дорог. Работы запланованы на улицах Шафранянской, Михася Лынькова и Леонида Бяды. Водителям рекомендуется уличивать эту информацию при плановании поездок, быть уважливыми и притримливаться дистанции в местах работы спецтехники. У Мінску зараз плюс 16. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями на большей части территории, короткочасовые дожди, навальницы, местами мощные ливни, град, шквалистое узмацнение ветру до 20 метров за секунду. Температура по ветру от 18 по полночным заходе до 31 по усходе. В областных центрах у день чакается у Гродни плюс 20-22, у Брэсте 21-23, у Витебску, Гомеле и Могилеве 28-30. У столицы до 26 тепла, короткочасовый дождь, навальница.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Добрые роковые думочки есть у нас. Тут несколько вариантиков. По-перше, поглядите у наш телеграм-канал «Радио Столица», там кружочек есть. Послушайте эти подкадочки, максимум догадайтесь, что за гурт, что за композиция. Есть там, нехай, стиплая Олеж, корыстная информация, как вы догадались, но коли будет недостатково, послухайте те подкастки, какие мы будем огучивать в эфире, они такие больше разгорнутые. Ну и первое, как завсёды, тычется гурта. И ставало ли легенда об тем, что панки придумали назву для этого коллектива, кинувши дротик у телефонную книгу, але правда еще больше романтичная. Басист был великим фанатом The Beatles и неяк почул, что у год особливой популярности Пол Маккартни заселялся у гостиницы под фальшивым именем, как позбегнуть за лишней уваги.
2: Цікаво. И такие, давал пашпорт. И...
1: I'm not Paul McCartney, I'm
2: Please,
1: give me. Да, прозвище додали одну литеру. Ну, до того прозвища, под яким Пол Маккартні заселялся у гостиницу. И так у выніку з'явився не только его псевдоним, але и назва гурта.
2: Это вельми цікаво, что ты рассказываешь. Я нечто про прозвище там чула.
1: Так, там, слухай, было прозвище. Потом из этого прозвища зробили назву гурта, додавши одну литеру в конце.
2: Склалася. Роковая думка.
1: Роковая
2: Склалася.
1: Думка. Роковая думка, сябры. Это подказки про гурт. Магчыма, вы сердцем здогадаетесь, что за музычная композиция. Но коли нет, то подказочки у нас будут еще у этой године. Но и мы в худким часе вернемся. Так само у нас будет пена дён наших, якая обовязково назбирается. Заставайтесь на хвале.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко – лидер доверу у россиян сярод керовников краин былога СССР. Поводле доследования Общероссийского центра вывучения громадской думки, 75% громадян России доверяют белорусскому президенту. На другим месте керовник Казахстана Касым Жомарт Токаев – 25%. На третьем – лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев – 8%. У Беларуси из России доставили партию ядерных боеприпасов для «Искандер-М». Яны разместились на полевых пунктах заховывания ракетной бригады в рамках суместных ядерных учений союзной державы. Далее войсковцы отпрацовывают подрыхтовку ракетных комплексов, перемещение техники и имитацию пусков по умовных целях. Столичная милиция рыхтуется до узмоцненного дежурства подчас святочных линеек выпускников. Под особливый контроль у субботу возьмут Минск-арену, парки и скверы города. Все подробности у начальника профильного отдела Головного управления внутренних справ Минграбвыконкома Александра Байдуна.
2: В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск-город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
1: У Минску зараз плюс 20 по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями на большей части территории. Короткочасовые дожди, навальницы, местами мощные ливни, град, шквалистое взмоцнение ветру. Температура поветра от 18 градусов по полночным заходе до 31 по усходе. В областных центрах удень чекается у Гродні плюс 20-22, у Бресті 21-23, у Вітебську, у Гомелі і Могильові 28-30. У столиці до 26 тепла, короткочасовий дощ, магчима навальниця.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Ну и денек на радио столица.
3: Протягиваем, сябры, знакомиться с сегодняшними нашими историями у пятерцы топ-рок-фактов. И зараз расскажу про Аниту Паленберг, якая была музой гурта Rolling Stones. Яна актриса, модель, дизайнер. И вот неким чином лёс звёл яе с музыкантами рок-гурта Rolling Stones. Яна не просто их натхняла, але и оказывала глубокий уплыв на их стиль, культуру и творчесть у 60-70-х годах минулого стагоддзя. Спачатку яна познаёмілася з гітарыстам Брайанам Джонсонам. Пазней пайшла да Кіта Рычардса, з якім пражыла 13 гадоў у грамадзянскім шлюбе. У іх нарадзілася трое дзяцей. Ёй таксама прыпісвалі непрацяглы раман з фронтменам гурта Мікам Джагерам. Паленберг добра разбіралася ў літаратуры і мастацтве, прыўносіла гэтыя тэмы ў творчасць Кіта Рычардса. Яна крытыкавала трэкі, давала парады па гучанні і, як лічыцца, нават запісвала бэк-вакал для некоторых песень, у приватности на знакомитой симпатии «For the Devil».

0: Реклама на радио «Столица».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Ну и денек! На радио «Столица».
4: Сябры, ну что ж, не только живые люди были натхнением, служили для рок-музыкантов, так само это была и улица Ливерпуля у приватности. Песня «Пенни Лейн», написанная Полом Маккартни, вышла в лютом 1967 года. Это такая ностальгичная замалевка об реальной улице у Ливерпуля, где Пол и Джон Леннон в дзяцінстве часто сустракались на автобусном припынку, к разам поехать в центр города. У тексте сгадываются зборные вобразы и конкретные люди из их дзяцінства, например, пекар, пожарный и полицейский, який аховывал скрыжаванне ля автобусной станции Пенни Лейн и назирал за прохожими. После выхода этой самой композиции фанаты начали массово скручивать и красти дорожные знаки с назвой улицы. За систематичных страт городские улады Ливерпуля приняли решение писать назву улицы и нумерацию прямо фарбой на фасадах будинка. Дынков. Найстарэйший арыгінальны вулічны знак, дарэчы, Пенні Лейн, які быў скрадзены, а праз 10-годдзі вернуты, зараз выстаўлены на агляд у экспазіцыі «Бітлз» у Ліверпулі. Нагадаю, што ў нас праходзіць галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы сёння з вамі абіраем самы цікавы факт пра музу і натхненне рок-музыкантаў. У Telegram-канале ўся падрабязненькая інфармацыя, кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Заходзьце, цікаўцеся, узгадвайце гісторыі, пра якія сёння пачулі, і абірайце той рок-факт, які вам даспадобы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Военная тематика у центра уваги президента. Александр Лукашенко прибыл до ракетчика в Осиповицкий район. Главнокомандующему узброенными силами доложили об задуме проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерной сброи и ядерного обеспечения. Продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение умовного ракетного ядерного удару электронного пуску. Отпрацовка отповедных мероприемств проводится во взаимодействии с российским боком. Беларусь при поддержке МАГАТЭ запустить новый проект по ядерной безопасности. Постанову об одобрении международной техничной допомоги подписал керовник Урада Александр Турчин. Проект накированы на обеспечение обыходжения с ядерной спадчиной на забрудженных после Чернобыльской аварии территориях. В рамках программы для белорусских ратовальников, экологов и ученых закупят сучасное вымиральное обсталевание и новые приборы радиационного контроля. У Беларуси приватным бизнесом занимаются 85 тысяч женщин, что складывает 42% от огульной колькости предпринимальников. Такие данные Министерство экономики огучило сегодня в Минску на открытии форума деловых женщин союзной державы. Двухдневный саммит собрал у столицы около 500 удельниц с Беларуси и России. Бизнес-леди обмерковывают совместные проекты в туризме, логистике и личбовизации. А завтра проведут деловые переговоры на ведущих столичных предприемствах. Сборная Беларуси по пляжным футболе отримала другую перемогу на старте нового сезона Евролиги. Наши спортсмены разгромили команду Чехии с ликом 8-3. Самым выниковым гольцом с встречи стал Игорь Брыштель, який оформил голевый хет-трик. Нагадаю, у стартовом поединку подопечные Николаса Альварадо так само легко переиграли сборную Турции 12-2. Таким чином белорусы дотерминово гарантовали себе выход у плей-офф турниру. Завтра наша команда проведет заключный матч по передней стадии супроть моцной сборной Португалии, у яким и вызначится пераможца квартета А. У Мінску зараз плюс 24, по даных Белгидромета. Завтра у Беларуси будет облачно с прояснениями, у многих районах короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночная температура поветра плюс 9-16, у день от 17 до 29 тепла. В областных центрах завтра в день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Витебску 19-21, у Бресте 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 25-27. У столицы в ночи плюс 12-14, часом дождь, у день до 21 тепла, без істотных ападков.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали Уйуе. У народе его называют маленьким Стамбулом, Иерусалимом або Уйе-де-Жанейро. И это выдатный город для религийного туризма. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Православная церква, синагога, мячеть, костёл и памятный знак у гонор сгоды и сябруства конфессии Иуевщины, як показальник для туристов, где шукать сакральные славутости города. И давайте пойдем до костёла святых апостолов Петра и Павла с нашим гидом, главным захвальником фондов Музея национальных культур Мариной Пазняк.
2: Наш костёл узведены на самой высокой отметине нашего города, на узвыше находится. И коли заезжаешь в наш Аю из любых кропок, в наш костёл ён важны. Ну, костёл был закладен первым уладальником Иуе Петром Монтегердельшем у 1495 годе. И довольно такое старинная побудова. Але, как вядома, на территории нашей Беларуси столько было войн, что разбурались и храмы. Частково гэты костёл был разбураны подчас войн. Ну и потом, вось уже позднее, ён набыл такие рысы.
1: Зараз костёл – это храм, які уключае ў сябе архітэктурныя элементы ранняга і позняга барока. Будынак – это аднанефная двухвежавая пабудова зальнага тыпу. Неф пад цыліндрычнымі скляпеннямі заканчваецца пяціграннай апсідай, якая па цэнтру ўпрыгожана плоскай нішай і люнетам. І менавіта ля костёла знаходзіцца адзіная ў Беларусі статуя Ісуса Хрыста. Яна ў вышыню 3 метры без пастамента.
2: Статуя узведена ў 2002 годзе па ініцыятыве ксяндза Яна. Многія гавораць, што гэта копія статуі з Рыо-де-Жанейра. Аднак, калі ксяндз Ян задумваў гэта, то менавіта ён хацеў копію з Лісабона. Вось такая маленькая статуя Хрыста, якая абдымае наша Іўе.
1: І кожнага, хто сюды прыязджае і адчувае утульнасць Іўе, яго гасціннасць, асаблівасць, улюбляецца ў яго вуліцы, будынкі, помнікі, памятныя знакі і ў саму атмосферу города. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларусі. Геолокація. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Александру Лукашенко продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение умовного ракетного ядерного удару электронного пуску. Усе дзеянні в ракетной бригаде Узброеных сил в Осиповицком районе были зроблены так, как это было б у реальной боевой обстановке. Отпрацовка отповедных мероприемств проводится во взаимодействии с российским боком. Так сама президент оглядел парк техники ракетной бригады, наведал командный пункт командира. На ўсходзе Латвіі з-за неапазнанага дрона другі раз за суткі аб'явілі паветраную трывогу. Асаблівы рэжым уведзены ў Даўгаўпілсе, Рэзэкне і некалькіх прыгранічных раёнах. Ваеннае ведамства Латвіі афіцыйна пацвердзіла факт парушэння паветранай прасторы як мінімум адным беспілотнікам. У Мінабароны Рэспублікі паведамілі, што вайскоўцы вядуць кругласутачны маніторынг сітуацыі, а ў неба для патрулявання была паднята дзяжурная авіяцыя НАТО. 5 человек потерпели в дорожной аварии с уделом маршрутки на улице Орловской у Минску. Водитель Ниссана при перестоянии не пропустил микроавтобус «Мерседес». Спробуючи позбегнуть удару, кировца маршрутки съехал с дороги и протаранил осветляльную мачту. 5 пассажиров доставлены в больницу для огляду. Виноваты у аварии, иншие удельники руху не потерпели. Ашуканцы пачалі падрабляць відэаролікі дзяржаўнай інспекцыі Беларусі з дапамогай штучнага інтэлекту. Аферысты штампуюць фэйкі, дзе згенераваныя нейрасеткай. Інспектары прапануюць аформіць правы кіроўцы без вучобы і экзаменаў. Дзяржаўнай інспекцыя заклікае грамадзян да пільнасці і нагадвае, што купля ці выкарыстанне фальшывых дакументаў – гэта крымінальнае злачынства, якое караецца пазбаўленнем волі. У Мінску зараз плюс 26. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями в многих районах, короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночная температура поветра от 9 до 16, в день от 17 до 29 градусов. В областных центрах завтра в день чакается у Гродни плюс 18-20, у Витебску 19-21, у Бресте 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 25-27. У столицы в ночи 12-14 часам дождь, у день до 21 тепла без істотных ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Ліпельскі лясгас занесены на абноўленую рэспубліканскую дошку гонару за дасягненні летась найлепшых паказчыкаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця. Як такое прызнанне заслуг адбілася на арганізацыі работы прадпрыемства, хто можа трапіць на працу сюды і як ідзе работа па лесаднаўленні, аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, дырэктар Ліпельскага лясгаса Андрэй Бародзіч і Андрэй Іванавіч падзеліцца, я спадзяюся, сваімі пачуццямі.
2: Конечно, очень приятно, то, что такая оценка, высокая оценка государства, наше руководство, руководство Министерства лесного хозяйства, облсполкома, берет гордость за наше предприятие. Предприятие Липельского лесхоза, которым на сегодня работает более 1500 людей, которые выполняют каждую свою поставленную задачу для того, чтобы экономика предприятия была более-менее стабильна, независимо от внешних факторов, которые сегодня хотят все повлиять и на страну, и на нас. В плане введения каких-то санкций это тоже сказывается. Но коллектив заточен на то, чтобы результативная была работа предприятия. Основная задача лесхозов, как все, наверное, знают, это охрана леса от пожаров, возобновление, то есть посадка лесных культур, содействие и другие мероприятия для того, чтобы наши леса Республики Беларусь были богаче, краше, чтобы наше процентное соотношение не уменьшалось, добавлялось, так скажем, не сильно, потому что хочется, чтобы другие предприятия, как сельхоз, предприятия аграрно-промышленного комплекса тоже развивались, поэтому должен быть какой-то баланс. За это наше предприятие работает и так скажем, воюет сегодняшний время для того, чтобы мы были стабильны.
1: Расскажите, по каких параметрах у вас оценивалась работа?
2: Это и экономические показатели, то есть и выручка, и экспортная выручка. На сегодня мы тоже, так скажем, имеем достойную цифру, за которую не стыдно поговорить, поэтому сегодня это вклад и в страну сегодня валюта приходит благодаря нашим ресурсам, нашей работе. Возобновление то же самое. Они сегодня, в принципе, то, что вырубаем, мы практически, где возможно возобновить леса, то есть искусственные леса, мы все площадя стараемся засадить лесными культурами, которые лесообразующая порода, это сосна, ель, дуб, там какие-то лиственницы, что-то добавляем, еще другие виды, да, потому что имеется свой питомник, идем на то, чтобы результат был на 100%.
1: Высокие выники, яны не дают подставы расповолиться?
2: Наоборот, такая вот оценка. Большая ответственность на сегодня, то есть не снижать свои позиции, не снижать темпы для того, чтобы выполнять ту работу, которую мы делаем. То есть сегодня и каждый человек, каждый работник нашего лесхоза понимает, какую дали ему оценку. Поэтому с большей ответственностью относится к своим поставленным задачам для того, чтобы их выполнить более результативно, с меньшими затратами, чтобы в общем получалось, так скажем, стремиться еще к более высокой оценке. Хотя бы между, скажем, друг другом, между коллективами, то есть понимать, что эта оценка должна быть заслужена, и если где-то кредит доверия где-то нам оказан, мы должны доказать, что это не просто так, а мы эту оценку должны оправдать.
1: Зараз лясгасы, это не те лясгасы, которые были там 20 годов тому.
2: Да, на самом деле это совсем другой лесхоз по сравнению там 20-30 лет назад, потому что чуть-чуть функции добавилось, мы больше на себя взяли работ, так скажем, мероприятий, которые связаны с ведением лесного хозяйства. Если ранее мы более охраняли и возобновлением занимались, то сегодня мы практически занимаемся, будем считать, 90% лесозаготовками, обеспечиваем сырьем все наши концерновские предприятия и другие предприятия республики, которые занимаются более углубленно переработкой. Сегодня без технического перевооружения это невозможно. Это есть свои комплексы, харвестеры, фарвардеры, много другой техники, которая необходима для ведения этого лесного хозяйства, эффективное ведение лесного хозяйства. Каждый год мы инвестируем в это мероприятие, то есть закупаем технику для того, чтобы обеспечить ритмичные поставки на эти все концерны, предприятия, другие предприятия, чтобы удовлетворить народное хозяйство, да, и сельхозпредприятия, предприятия ЖКХ и местное население.
1: Кто до вас приходит на працу? Есть некая такая текучка?
2: К кадры решают все, как всегда было. Да? Но сегодня это особо сложно, потому что все работы связаны это в сельской местности, в тяжелых условиях, потому что лес – это не только грибы пособирать, а наша основная деятельность – это та, которая независимо от зимнего периода, летнего периода, независимо от этих внешних факторов погодных, да, мы должны выполнять эти работы. Да? Поэтому сегодня людей случайно их в лесном хозяйстве нету. Они, так скажем, можно сказать, каждого человека героем. Кто-то, конечно, за рублем, но в любом случае этот рубль, заслуженный рубль, да, кто-то приходит и уходит. Текучка кадров есть, да, но в любом случае за последние 3 года у нас больше пришло, чем ушло. Поэтому сегодня есть положительный баланс по работникам Лепельского лесхоза. Ну, конечно, есть вопрос в рабочих, ручных работах. Это работы, связанные с уходами за лесными культурами, с посадкой лесных культур. Поэтому на сегодня это важный вопрос. Ну, пока справляемся ручными силами, так скажем, рук наших лесоводов, наших людей, которые приходят на подряд.
1: А приезжали до вас помощники в рамках республиканской акции «Обновим лес разом»?
2: Были помощники из республиканского уровня, были у нас, участвовали. Это Министерство по налогам и сборам. Вот, довольно, скажу, неплохо отработали, поэтому эта акция сегодня имеет, так скажем, такой, ну, под собой смысл, что мы объединяемся. То есть некоторые люди в лесу, ну, извините, только в грибы приходили, и то, может быть, не были. А сегодня они приходят и видят, каков труд в лесном хозяйстве. То есть понимают, как это сегодня вырастет лес. Соответственно, завтра они уже будут понимать, насколько бережно надо относиться к нашим лесным богатствам. Поэтому я уверен, что и передадут нашим детям, что вот надо сегодня беречь. Подумать, надо ли выбрасывать там мусор, как выращивается лес. Мы сегодня на каждой акции рассказываем, как лес высадить, сколько лет он растет, для того, чтобы потом его можно было использовать там в рамках народного хозяйства. От 60 до 100 лет мы можем тогда только рубить его рубки основные, это главное пользование. В зависимости от породного состава, это листва или хвоя. Поэтому и в зависимости, где он находится, это какие функции выполняет, эксплуатационные леса или защитные.
1: Андрей Иванович, а что бы вы пожелали нашим слухачам?
2: Хочу пожелать нашим белорусам, нашему славянскому народу понимания, что сегодня все, что у нас есть, это работа наших людей, это участие каждого человека нашей страны, да, это и президента, это всех-всех работяг, которые сегодня на земле. Ну, основная задача – это сегодня выдержать этот пресс и приумножить наше богатство, сделать нашу страну еще краше, и чтобы мы стабильно имели над головой мирное небо, да, могли позволить себе сегодня отдохнуть лесу, порадоваться за Беларусь, богатую этим зеленым золотом.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, директор Лепельского лесгаса Андрей Бородич. На этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
3: Радиостолица.бай.
0: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корисно. Радиостолица.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели по видеосувязи суместную тренировку с воинскими частями боевого применения ядерной зброи. Керовник белорусской державы находился на пункте управления Министерства обороны. Как отзначил Александр Лукашенко, это первая суместная тренировка с уделом президентов. Беларусь и Россия никому не погрожают, але у обеих краин есть такая зброя, и державы готовы оборонять суместную чину от Бреста до Владивостока, подкреслил белорусский лидер. Украинский беспилотник порушил границу Беларуси с боку Литвы, поведомили в Министерстве замежных справ. Как заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков, литовский бок не попередил белорусских военнослужащих об наближении боевого дрона.
2: 21 мая Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эриклс Вилканецис. Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы. В частности, 17 мая 2026 года украинский БПЛА «Чайка», который изначально направлялся на территорию Российской Федерации для нанесения ударов по объектам на ее территории, был обнаружен возле деревни Станиславцы Докшинского района Витебской области. Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновения боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях. Эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Республики Беларусь и являются грубым нарушением норм международного права. Белорусская сторона требует от литовской стороны провести разбирательство по данному факту, незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента, принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.
1: Службовая халатность привела до гибели работника столичного предприемства, поведомили в пресс-службе следственного комитета. 36-годовый мужчина тынковал панель для каркасного дома. Конструкция вагой больше за 2 тонны упала на рабочего. От отриманных телесных пошкоджений он загинул. Следствие установили, что работы на предприемстве проходили с порушением потребований у техники безопасности. Относно директора предприемства и ее наместника распочата криминальная справа. У Минску зараз плюс 26. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. У многих районах короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночная температура по ветра плюс 9-16, у день от 17 до 29 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Витебску 19-21, у Бресте 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомелі 25-27. У столицы у ночи плюс 12-14, часом дождь, у день до 21 тепла, без істотных ападкаў.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди, раз тебе смотрят в

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Александр Лукашенко задоволены суместной с Россией тренировкой ядерных сил, заявил керовник державы, отказываючи на пытание журналистов по выниках мероприемства. Организационная частка прошла без сбоя, разумно, толково, отзначил президент. Что тычется ракетных пусков на территории России с уделом белорусских войсковцев, отрыманные выники свечать об метких ударах по тренировочным целям. Специальные комплексы, задейничанные у будовництве Минского метро, пройдут под Свислочу, поведомили на предприемстве «Минскбуд». Зараз прилада под назвой «Олеся» находится прикладно за 2 километры от водной артерии, под якую ей треба будет поднырнуть. Загадя на этом участку было выконано понижение узровню воды, что дозволит позбегнуть ее поступление у перегонные туннели. Нягледзячы на ўзмацненне адказнасці, у Беларусі па-ранейшаму выявляюць выпадкі нелегальнага увозу беспілотнікаў, паведамілі ў прэс-службе Генеральнай пракуратуры. Сярод прыцягнутых да адказнасці ёсць не толькі беларусы. У якасці прыкладу спецыялісты назвалі выпадак з расіянінам, які спрабаваў увесці дрон з Польшчы праз пункт пропуску Варшаўскі мост. Суд аштрафаваў яго, а беспілотнік канфіскавалі. Национальная команда Беларуси по футболе поспехово переодолела квалификационный раунд чемпионату Европы сярод гульцов не старейших за 19 годов. Отборочные матчи проходили у Сан-Марино. Белорусские футболисты перемогли у встречах со сборными Словакии и Сан-Марино, не пропустивши ни водного мяча. Еще у одним матче квалификации УЕФА залечила техничное поражение сборной Латвии за отмову гулять с белорусами. У Минску зараз плюс 26. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. У многих районах короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночная температура по ветра плюс 9-16, у день от 17 до 29 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродни плюс 18-20, у Витебску 19-21, у Бресте 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомелі 25-27. У столицы у ночи плюс 12-14, часом дождь, у день до 21 тепла, без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин, это радио столица. Сябры, у нас сегодня Международный день космосу, разом отзначаем. Ну и расскажу вам про свой вельми космичный выпадок, який отбылся у меня несколько годов тому. Ехал я тогда ночью, стомленный, голодный, у голове играла некая рок-баллада, а на улице был такой туман, что навод GPS начал сомневаться, где же мы едем. Ну а я начал сомневаться в сенсе своего життя. И тут я бачу в небе некий дивный агентчик, и он рухался резко, ненормально. Я спынился на узбочине и думаю, ну все, Андрей, дожился. Зараз тебе заберут иншопланетники, и им придется слухать твои жарты про заторы. Стою, гляджу в небо, уже навод подумал, что треба выглядать годно перед представниками иншой цивилизации. Конечно, подтягнул живот, поправил куртку. И тут гэтая космичная аномалия начинает миргать червоным и повольно опускается. Страх, конечно, сябры был еще той. Оказалось, это ничего страшного. Это просто дрон некого весельного оператора. Он подлетел ближе, а я от нечаканности крикнул так, что ажно рехо пошло. Да параце, ведаете, как это бывает. И про хвилину сквозь стол вышел некий рыбак и кажет: «Ты чего на небо кричишь, бро?» И вот тут я зрозумел, для его иншопланетник это я. Вот так вот нам сдается час от часу, что мы нечто ведаем, ведаем про себе, про инших, про космос, а потом бац, и может быть не так. Был еще у меня один выпадок, когда я вырашил поглядеть зарапад за городом. Ведаете, романтика, тишиня, космос, взял я термос, сел на капот, и проз 10 хвилин меня так объели комары, что я выглядал бы сам вернулся не с назирания за зорками, а с нейкой боевой операции. Сябры, тому сегодня я спытаюсь у вас, який самый космичный момент был у вашем житті. Може, як я, вы бачили нечто дивное у небе, може, заблукали так, что навод Google Maps заплакал, а може, просто глядели на зорки и разумели нечто важное. Може, вас так, як и меня, объедали комары. Напишите, сегодня у нас эфир не про науку, сегодня у нас эфир про то, як космос примушает человека отчувать себе живым. Нагадаю, куды треба писать. Заходьте у Telegram, там у пошуку просто треба написать. Радио Столица, долучиться до нашей суполки. Усіх заклікаю долучатися так само до остатніх наших суполок у Ютубі, Інсті, Тіктоку. Ми паусюль ёсць. Конечно, пишите свои коменты под апошнім постом у Телеграме. Заўсёды у нас прыгожыя дзяўчыны. Ставьте свои лайки, реакции и все ваши комментарии я гучу у другой эфирной године. Хай краіна ведае своих героев и астронавтов. Так само рухаемся.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:28, радио столица. По традиции проводжу сябры вас про заторы. Я наш оператор Юрик. И, конечно, еще один наш сябра Яндекс. Яндекс зараз оценил заторчики у 7 баллов. На дорогах сегодня ситуация такая, быцам усе вырашили одночасово полететь в открытый космос, але ракета одна и без кондиционера, а кондиционер сегодня, я лечу, будет потребен, тому что парить еще як и нават грымить крыху. Так, сегодня мы отзначаем у нас Международный день космосу. И вось, на проспекте Незалежности зараз машины рухаются повольно, як интернет у вёсцы у 2007-м. И рухаются яны повольно на участку от площади Перамоги до улицы Ленина. Так само бачим затор на Першамайской от Захарова до Червоноармейской. Так само на Козлова. Традиционный затор от Платонова до площади с Митрака Бядули, а вось на кольцевой затор настолько щильный, что коли отчинить в окна у трех авто запар, можно познайомиться навод с их семьями. Стоит наша кольцевая от съезда на Францискоскорины до съезда на Карвата. Там идут на МКАДе ремонтные работы. Уличивайте, сябры, эту информацию. Ремонтные работы идут так само и на Даугиновском тракте, у связи с чем зараз заторчик тягнется от пригородной до Орловской. На Орловской спокойно, это добро. Бачим на Ленина так само традиционная ситуация от Нямиги до проспекта Незалежности. Сябры, каратей, кто зараз у заторы, усім привитание, будьте с нами. Мы проводим праз любые, як я и сказал. Так, что у нас далей? Далей у нас информация от Держаутоинспекции. Сегодня мобильные датчики контролю хуткости працуют у Минску на проспекте Незалежности, на МКАДе, на проспекте Партизанским, на улице Московской, в Аупшасово, проспектах Пушкина и Жукова, на улицах Притыцкого, Маяковского и Кальварейской. Так само еще наносится сегодня разметка на Шафарнянской, на Бяды и на Лынькова. И коли казать про мобильные датчики, те самые, якія мы все памятаем, якія мы все

0: любим, то так само есть они и у Бресте. На улицах 28-го Липеня и Радужной, у Гомелі на проспекте Речицким, на улице Советской, у Могилеве на проспекте Шмидта, на улицах Гагарина и Чалюскинцев. Пакуль что все. Буду тримать вас у курсе, сябры. Головное, заставайтесь с нами. И отзначаем мы Международный день космосу.
1: Реклама на радио столицы.
2: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры мои, наша первая эфирная година пролетела худшей, чем зарплата после оплаты кредиту, але это только початок нашей космической экспедиции. Сегодня означает Международный день космоса. Напереди вас чекают факты про космос, конечно, ваши истории и еще больше размов про то, чему человечество так любит глядеть вверх, навод, коли житё постоянно спробуя опустить нас униз. Не переключайтесь, это «Навигатор», это «Радио Столица», и мы еще не вышли из орбиты. Сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели по видеосувязи совместную тренировку с воинскими частями боевого применения ядерной зброи. Как отзначил Александр Лукашенко, Беларусь и Россия никому не погрожают, а державы готовы оборонять совместную айчину от Бреста до Владивостока.
2: Владимир Ильич, рад видеть вас и руководство вооруженных сил Российской Федерации. Вам желаю здоровья после этой трудной недели прошедшей. Я тут знаю, что это такое, особенно визита на восток и возвращение. И поздравляю вас с успешным визитом к нашим друзьям, Китайскую Народную Республику. Я также хочу поприветствовать всех военнослужащих, всех, кто участвует в сегодняшней тренировке. Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески.
1: Больш за 50 заявок з 20 краін поступіла на конкурс Вялікага тэатра Беларусі на замяшчэнне вакантных пасад артыстаў балета, паведамілі ў тэлеграм-канале камітэта. Як адзначылі ва ўстанове культуры, на гэтым тыдні прайшоў прагляд артыстаў з мэтай далейшага набору ў балетную трупу. Навыкі танцоўшчыкаў ацэньвала журы пад кіраўніцтвам галоўнага балетмайстра, заслужанага артыста Расіі Ігара Колба. Конкурс працягваецца, заявкі прымаюцца да 30 чэрвеня. Зборная Беларусі па пляжным футболе абгуляла каманду Чэхіі ў другім матчы групавога турніру Евраліги з лікам 8-3. Напярэдадні беларусы былі мацнейшыя за турэцкіх спартсменаў. Матч завершыўся з лікам 10-2. Наступнымі сапернікамі нашай каманды ў групе Б элітнага дывізіёна Евраліги стануць прадстаўнікі Партугаліі. Паядынак адбудзецца заўтра. У Мінску зараз плюс 25. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 9-16, у дзень ад 17 да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Віцебску 19-21, у Брэсце 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы ўначы плюс 12-14, часам дождж, у дзень да 21 цяпла без істотных ападкаў.

0: radiostolitsa.by.
1: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио Столица. Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио Столица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели по видеосувязи суместную тренировку с воинскими частями боевого применения ядерной зброи и ядерного забеспечения. Как отзначил керовник державы у звороте до российского лидера, обедве краины никому не погрожают, а займаются законной справой и будут ею займаться, обороняючи житё своих людей.
2: Есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси, на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело. Мы занимаемся законным делом. И будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
1: Керовник державы подписал указ об установлении нагрудного знака керовництва с правами президента Республики Беларусь. Нагрудный знак являет собой золотую зорку с выявой дубового листья. Узнагороживать им будут работников керовництва с правами президента и организации, которые входят в его систему, за значные выники у працовной, громадской и інших видах деятельности. Самые популярные сферы ведения малого и среднего бизнеса назвали у Белстати. У Беларуси дейнічае каля 135 тысяч таких организаций. Найбольш распаўсюджаныя сферы – оптовый и розничный гандаль, ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная деятельность, складирование, поштовая и курьерская, а так само навуковая и техничная деятельность. Выручка таких организаций за минулый год перевысила 328 миллиардов рублей, а уклад у валовый внутренний продукт – 27%. Міжнародная навукова-практычная конференция у Гродні об'єднала звыш 230 навукоўцаў з Беларусі, Росії, Казахстана, Китая, Сербії і інших країн. Експерти абмярковували питання лічбового суверенітету, інформаційної безпеки і виклики епохи штучного інтелекту. У програмі наступного дня конференції – пленарне і тематичне посядження, круглі столи і експертні дискусії. По данных Белгидромета, 22 мая у Беларуси будет облачно с прояснениями. У многих районах короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночная температура поветра плюс 9-16, у день от 17 до 29 градусов тепла. У областных центрах у пятницу чакается. У Гродні плюс 18-20, у Витебску 19-21, у Бресте 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомелі 25-27. У столицы у ночи плюс 12-14, часом дождь, у день до 21 тепла, без істотних опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Ліпельскі лясгас занесены на абноўленую рэспубліканскую дошку гонару за дасягненні летась найлепшых паказчыкаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця. Як такое прызнанне заслуг адбілася на арганізацыі работы прадпрыемства, хто можа трапіць на працу сюды і як ідзе работа па лесаднаўленні, аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, дырэктар Ліпельскага лясгаса Андрэй Бародзіч і Андрэй Іванавіч падзеліцца, я спадзяюся, сваімі пачуццямі.
2: Приятно то, что такая оценка, высокая оценка государства, наше руководство, руководство Министерства лесного хозяйства, облсполкома берет гордость за наше предприятие. Предприятие Липельского лесхоза, которым на сегодня работает более 1500 людей, которые выполняют каждую свою поставленную задачу для того, чтобы экономика предприятия была более-менее стабильна, независимо от внешних факторов, которые сегодня хотят все повлиять и на страну, и на нас. В плане введения каких-то санкций это тоже сказывается. Но коллектив заточен на то, чтобы результативная была работа предприятия. Основная задача лесхозов, как все, наверное, знают, это охрана леса от пожаров, возобновление, то есть посадка лесных культур, содействие и другие мероприятия для того, чтобы наши леса Республики Беларусь были богаче, краше, чтобы наше процентное соотношение не уменьшалось, добавлялось, так скажем, но не сильно, потому что хочется, чтобы другие предприятия, как сельхозпредприятия, аграрно-промышленного комплекса тоже развивались, поэтому должен быть какой-то баланс. За это наше предприятие работает и так скажем, воюет сегодняшний время для того, чтобы мы были стабильны.
1: Расскажите, по каких параметрах у вас оценивалась работа?
2: Это и экономические показатели, то есть выручка, и экспортная выручка. На сегодня мы тоже, так скажем, имеем достойную цифру, за которую не стыдно поговорить, поэтому сегодня это вклад и в страну сегодня валюта приходит благодаря нашим ресурсам, нашей работе. Возобновление то же самое. Они сегодня, в принципе, то, что вырубаем, мы практически, где возможно возобновить леса, то есть искусственные леса, мы все площадя стараемся засадить лесными культурами, которые лесообразующие породы. Это сосна, ель, дуб, там какие-то лиственницы, что-то добавляем, еще другие виды, да, потому что имеется свой питомник. Ну, идем на то, чтобы результат был на 100%.
1: Высокие выники, яны не дают подставы расповолиться?
2: Ну, наоборот, такая вот оценка. Большая ответственность на сегодня, то есть не снижать свои позиции, не снижать темпы для того, чтобы выполнять ту работу, которую мы делаем. То есть сегодня и каждый человек, каждый работник нашего лесхоза понимает, какую дали ему оценку. Поэтому с большей ответственностью относится к своим поставленным задачам для того, чтобы их выполнить более результативно, с меньшими затратами, чтобы в общем получалось, так скажем, стремиться еще к более высокой оценке. Хотя бы между, скажем, друг другом, между коллективами, то есть понимать, что эта оценка должна быть заслужена, и если где-то кредит доверия где-то нам оказан, ну, мы должны доказать, что это не просто так, а мы эту оценку должны оправдать.
1: Зараз лясгасы, это не те лясгасы, которые были там 20 годов тому.
2: Да, на самом деле это совсем другой лесхоз по сравнению там 20-30 лет назад, потому что чуть-чуть функции добавилось, мы больше на себя взяли работ, так скажем, мероприятий, которые связаны с ведением лесного хозяйства. Если ранее мы более охраняли и возобновлением занимались, то сегодня мы практически занимаемся, будем считать, 90% лесозаготовками, обеспечиваем сырьем все наши концерновские предприятия и другие предприятия республики, которые занимаются более углубленно переработкой. Сегодня без технического перевооружения это невозможно. Это есть свои комплексы, харвестеры, фарвардеры, много другой техники, которая необходима для ведения этого лесного хозяйства, эффективное ведение лесного хозяйства. Каждый год мы инвестируем в это мероприятие, то есть закупаем технику для того, чтобы обеспечить ритмичные поставки на эти все концерны, предприятия, другие предприятия, чтобы удовлетворить народное хозяйство, да, и сельхозпредприятия, предприятия ЖКХ и местное население.
1: Кто до вас приходит на працу? Есть некая такая текучка?
2: кадры решают все, как всегда было, да. Но сегодня это особо сложно, потому что все работы связаны это в сельской местности, в тяжелых условиях, потому что лес – это не только грибы пособирать, а наша основная деятельность – это та, которая независимо от зимнего периода, летнего периода, независимо от этих внешних факторов погодных, да, мы должны выполнять эти работы, да. Поэтому сегодня людей случайно их в лесном хозяйстве нету, они, так скажем, можно сказать, каждого человека героем. Кто-то, конечно, за рублем, но в любом случае этот рубль заслуженный рубль. Да, кто-то приходит и уходит. Текучка кадров есть, да, но в любом случае за последние 3 года у нас больше пришло, чем ушло. Поэтому сегодня есть положительный баланс по работникам Лепельского лесхоза. Ну, конечно, есть вопрос в рабочих, ручных работах. Это работы, связанные с уходами за лесными культурами, с посадкой лесных культур. Поэтому на сегодня это важный вопрос. Ну, пока справляемся ручными силами, так скажем, рук наших лесоводов, наших людей, которые приходят на подряд.
1: А приезжали до вас помощники в рамках республиканской акции «Обновим лес разом»?
2: Были помощники из республиканского уровня, были у нас, участвовали. Это Министерство по налогам и сборам. Довольно, скажу, неплохо отработали, поэтому эта акция сегодня имеет, так скажем, такой, ну, под собой смысл, что мы объединяемся. То есть некоторые люди в лесу, ну, извините, только в грибы приходили, и то, может быть, не были. А сегодня они приходят и видят, каков труд в лесном хозяйстве. То есть понимают, как это сегодня вырастет лес. Соответственно, завтра они уже будут понимать, насколько бережно надо относиться к нашим лесным богатствам. Поэтому я уверен, что и передадут нашим детям, что вот надо сегодня беречь. Подумать, надо ли выбрасывать там мусор, как выращивается лес. Мы сегодня на каждой акции рассказываем, как лес высадить, сколько лет он растет, для того, чтобы потом его можно было использовать там в рамках народного хозяйства. От 60 до 100 лет мы можем тогда только рубить его, рубки основные, это главное пользование. В зависимости от породного состава, это листва или хвоя. Поэтому и в зависимости, где он находится, это какие функции выполняет, эксплуатационные леса или защитные.
1: Андрей Иванович, а что бы вы пожелали нашим слухачам?
2: Хочу пожелать нашим белорусам, нашему славянскому народу понимания, что сегодня все, что у нас есть, это работа наших людей, это участие каждого человека нашей страны, да, это и президента, это всех-всех работяг, которые сегодня на земле. Ну, основная задача – это сегодня выдержать этот пресс и приумножить наше богатство, сделать нашу страну еще краше, и чтобы мы стабильно имели над головой мирное небо, да, могли позволить себе сегодня отдохнуть лесу, порадоваться за Беларусь, богатую этим зеленым золотом.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, директор Лепельского лясгаса Андрей Бородич. На этом дозвольте развітаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

собой, высотой порванной струной. Только мой бой. Бой с людской молвой, мечтой, слепо глухонемою судьбой. Мой бой. Бой за слова, права, не права. Бой за право провести этот

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Rock Life.
5: Rock Life. Eric Clapton. Unplugged. Unplugged уключае ў сябе 14 любімых песень Клэптона, сярод якіх варта адзначыць дзве. Першая «Tears in Heaven», прысвечаная яго сыну Конору, які загінуў у сакавіку 1991 года. Другая пераапрацаваная версія песні «Лейла». Падчас канцэрту Эрык прапанаваў слухачам вызначыць, якая песня зараз прагучыць. І слухачы не змаглі гэтага зрабіць. Аднак, як толькі музыкант праспяваў першы радок, зала амаль што зайшлася ад захаплення.
6: See if you can spot this one.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Площа 7,5 тисяч метров, 62 залы, еще привиды. А поехали в палац Румянцевых и Паскевичу у Гомеле. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Біаграфія палаца почалася ў 1777-м як дома. Працягваецца зараз як музея. У ім захоўваецца гісторыя будынка, яго асаблівасці вонкавыя і ўнутраныя, і, вядома, экспанаты, расказвае наш гід-экскурсавод гомельскага палацава-паркавага ансамбля Максім Дашэўскі.
2: Это вот сабли, которые принадлежали самому Паскевичу. Есть его эполеты, есть мундир прусский, который тоже принадлежал Паскевичу. Образцы часового искусства расставлены в наших дворцовых залах. Это, конечно, та самая верхняя часть комода, богато украшена, один из свадебных подарков Ирины Ивановны и Федора Паскевича. Ну, можно сказать еще самое главное, что здесь сохранился сам этот дворец, его стены. Вот этот дух старинный здесь ощущается. Вот это, наверное, самое ценное.
1: С гэтым тяжко не погодиться, бо калі ў будынку не адчуваецца атмосфера, то падаецца і ісці туды не хочацца, вяртацца і тым больш. Але палац Румянцевых і Паскевічаў, як ужо зразумела, не з той оперы. Тут не на одну гадзіну прагулкі для знаёмства з палацам. Адна вежа, чаго вартая.
2: 32 метра в высоту, что равно 8-этажному дому, но у нас очень высокие потолки здесь, поэтому только 4 этажа. 4-й этаж будет надстроен уже потом, и там разместится механизм башенных часов, которые, к сожалению, не пережили катаклизмы 20 века. Но у нас есть там часы, они, правда, уже электронные, без маятников и прочих шестеренок. Они идут и отбивают время, там еще и мелодия есть интересная.
1: А у пэўныя гадзіны ў палацы, калі пашчасціць ці не пашчасціць, каму як, можна сустрэцца з прывідам. Яно і зразумела, які ж будынак 18-го стагоддзя без гэтых містычных істот.
2: Вот в аудиенц-зале, в большом кабінеце, стоит зеркало старинное и якобы... Кто-то из старожил дворца видел вечером, что там отражается привидение Ирины Ивановны, вроде как. Ну, не знаю, правда-неправда, но такая легенда красивая. Ну и, конечно, еще вот эти все рассказы про якобы имеющиеся у нас подземные ходы, которые там куда-то далеко ведут, причем это большие ходы, что там даже могли кареты разъехаться. Это все местные легенды, которые и гомельчанам нравятся, и нравятся нашим визитерам.
1: Кому ж такое не сподобается, коли хочется эмоций и уражения от прохожести палаца, вонковой и внутренней, от его отметности и таямницы, да адчування сябе важнымі асобамі ва ўсіх сэнсах. Калі вам такое патрэбна, то палац Румянцевых і Паскевічаў чакае. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.